Ишинта вехеле камая иро, поэжония на борябом. Брия радио денал. Вагелек спас, шбу бахтер кринала, ухертым, вон таки фухашида бибине.

Хобар персе ен сурио тирки клия, удравонаши, во цирикаре дарвае е суге, е сад чебани, убалю за цирки е нухиан мас ле кержу лишмаре ки касаете ен ферми нитер човае хавалданен хер дуал алтианда, лиш бу хорт крина хавкария, у хасин крина ка хасмет козерие, хон солахани еш бу куравандена шуба ка сурие ле цирки да. شنبه خلق ما یا ایرو و اجوریانا برمو بریارات یا دینار و از هیوی دارم من در کیف خاشی